0: Народний депутат восьмого скликання і колишній військовий ЗСУ з нами був на прямому зв'язку.
1: Темою дводенних розмов між диктаторами Путіним і Лукашенком могла бути тільки роль Білорусі в війні. Про це заявив у Фейсбуці виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його припущенням, Путін вимагав надати йому територію для нового наступу. Але Лукашенко, судячи з усього, відмовлявся і у цьому, і у відновленні роботи ретрансляторів. Пан Денисенко зазначив, що сміливість батьки тримається на двох китах: критичні залежності РФ від білоруського палива, ну і жорсткі позиції Китаю. Сі Цзіньпінь дав зрозуміти, що нові воєнні дії з території Білорусі призведуть до закриття кордонів із ЄС. Ну а Пекіну це невигідно. Найближчим часом імовірно відновиться транзит білоруського калію через порти Литви і Польщі до США, зауважив пан Денисенко.
0: Лукашенка і Путіна буцімто просто немає тем для спілкування в закритому режимі протягом двох діб. В цьому запевнив на фейсбук-сторінці екс-радник міністра оборони України Олексій Копитько. Він дійшов конспірологічного висновку, що однією з головних цілей поїздки Лукашенка до Росії було отримання кваліфікованої медичної допомоги. Бо, на думку Копитька, Лукашенку важко пересуватися, він деградує. Ретельна фільтрація відеоматеріалу показує, що батька може думати не стільки про майбутнє, а вже і про вічне. Де питання номер один – це безпека його нащадків і найближчого оточення. В цьому контексті природний інтерес мінського гостя – підштовхнути Путіна до воєнної деескалації, резюмує Копитько. Тобто вони хочуть Коліньку як сина царя потім на престолі залишити.
1: Ну, якось так. Ну, але ж після зустрічі з Путіним Лукашенко поспішив за підтримкою до Пекіна і провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпінем. За повідомленням агентства Reuters, китайський лідер заявив, що відносини між Мінським і Пекіном на історичному піку. Лукашенко у відповідь зазначив, що сторони обговорюватимуть глобальну співпрацю, про яку, за його словами, вони раніше мріяли тільки.
0: Китай може увійти в переговорний процес по Україні, вважає Вадим Денисенко. І за його словами, бажання Кремля розширити війну на треті країни вкрай не подобається Піднебесній. Китайський лідер Сі Цзіньпінь де-факто стає головним протектором режиму Лукашенка, повністю підтримує суверенітет Білорусі, і це має виявитися червоною лінією для Путіна, наголошує політолог. На його думку, можуть активізуватися переговорні процеси Пекін-Вашингтон щодо України та спільного тиску на Кремль.
1: Тетяна Мартинова, білоруська журналістка, засновниця руху «Досить боятися», до нас доєднується. Вітаємо вас, пані Тетяно.
2: Вітаю, панові, вітаю. Рада всіх бачити.
1: Дякуємо, що доєдналися. Традиційно нас цікавить білоруська внутрішня політика, але ж і зовнішня у вашому викладенні і аналізі. Пані Тетяно, поїхав до Пекіна, до Сі Цзіньпіня Лукашенко після Путіна. Що він там шукає, на ваше бачення?
2: Ну, послушайте, мы имеем в этот раз одно нестандартное событие. Всегда, когда Лукашенко встречается с Путиным, даже если это как-то сильно за закрытыми дверями, даже если нет никакой информации конкретно, о чем они говорили, Лукашенко всегда выбегает и бодренько отчитывается, что у них прошла какая-то там конструктивная беседа. Старший брат со мной навеки, я с ним тоже, бла-бла-бла. А тут после Валдая он не сказал ни одного слова. Вообще ни одного. Его пропагандисты печатают у себя в соцсетях, что типа встретились на Валдае, бой принят, принимаем. Но сначала нужно уничтожить пятую колонну внутри страны. Китайские товарищи обещали помочь. При всем при этом Лукашенко молчит, как рыба об лед, и улетает в Китай. Если мы помним, последний раз в Беларусь 8 июня прилетал заместитель председателя Си, да, с Шанхая, так сказать, по линии значит, контактов с Западом. Дальше. Здесь нужно делать выводы не из того, что пишут, конечно же, пропаганда и картиночки нам показывают, а из анамнеза всего того, что происходило ранее. У меня вот какая версия. Исходя из того, что вышел и сказал и посол в Китае, и из того, что вышел и сказал премьер Турчин, который, вот видите, вот сейчас он у вас на картиночке, сидит первый по правую руку от Лукашенко.
1: Угу.
2: Вышел он и сказал буквально следующее, что мы стратегически зависим от китайских технологий. У нас есть 11 технологий, производство которых вместе с китайцами мы хотим организовать на территории Республики Беларусь. Что мы за этим видим? Мы за этим видим китайские предприятия с китайскими сотрудниками. Такое уже было. Причем было 10 лет назад, когда китайцы предлагали построить в Беларуси 3 больших предприятия по 800 тысяч сотрудников. Своих, замечу, китайцев. Это были очень большие инвестиции. Лукашенко все это дело уже почти подмахнул, но ему пришли и быстренько рассказали, что для каждого, с каждым работающим китайцем приедет как минимум жена и как минимум один ребенок, и 3 на 800, и еще на 3, это уже будет 50% населения Республики Беларусь. И Лукашенко тогда испугался. Так-то, в принципе, китайцев у нас и так много, и китайский язык в Беларуси, и в аэропорте, и в метро, и много где. Но вот что прям 50 на 50, белорусы и китайцы, это уже не национальное меньшинство, если вы понимаете. А там, знаете ли, и власть Лукашенко уже, в общем-то, зависит несколько не от него. Поэтому тогда он этого не сделал. Сейчас я не знаю уже, насколько это пойдет Китай, потому что логистическое плечо безопасности крайне мало. Китай на это может пойти только в одном случае, если он будет уверен, что война не придет на территорию Республики Беларусь, ее не будут бомбить. Лукашенко хочет это сделать, чтобы быть уверенным, что война не придет на территорию Республики Беларусь и ее не будут бомбить. Но есть Вова Путин, который не уверен ни в чем. И который в данном случае, если захочет, то с территории Беларуси будет пулять в Украину все, что есть. Потому что система ракетно-противовоздушной обороны и прочее у нас общая с Россией. Поэтому и ретрансляторы эти, которые потом отключили, они вообще-то были повешены в 2014 году еще. И вот Вова Путин в этом смысле вполне это может использовать. И тогда все накроется медным тазом, и поэтому какие же, простите, инвестиции, не буду ругаться. В общем, какая страна, такие инвестиции. Сейчас, я думаю, то, что Лукашенко будет говорить о его встрече с Путиным, а он будет говорить что-то, естественно, это не пройдет так. Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы не использовал каждую возможность, каждую встречу, которая происходит в его жизни, хоть с Путиным, хоть разговор с Трампом, хоть какие-то переговоры с Украиной, он обязательно это все умножит на X непонятно сколько и потом выдаст, как будто он великий советник, миротворец, не знаю, решатель судеб, и вообще весь мир крутится вокруг Лукашенко. Но он сделает это, исходя из того, что сейчас происходит в Пекине. Йому нужно це согласувати всі. Поэтому он молчить.
1: Цікаво, що навіть коли ці ретранслятори, коли це була активна фаза з боку нашого президента цієї риторики, він же ж розказав, що до мене, Лукашенко має на увазі, що до мене приїжджали українці, сиділи, каже, ось тут, і розказували мені там про щось. На ваше бачення, це вкиди, не вкиди, чи справді Україна якісь такі та шляхи шукає перемовин, чи чують наш президент України і Лукашенко один одного? Цей теж аспект цікавий з вашої оцінки.
2: Нет, так про это оба сказали. Если мы сравним вот это вот бла-бла-бла Лукашенко и интервью Владимира Зеленского Алле Мазур, то мы там услышим одинаковые нотки. Когда Владимир Александрович говорит, обождите, его предупреждали много раз. И это не секрет, говорит Зеленский. То, что там говорит Лукашенко, вы понимаете, он соврет и как бы приукрасит, приумножит и скажет то, чего взагали не было. А вот Зеленский же этого делать не будет, правда? Вот. А он сказал, что да, ну были же, есть контакты по линии спецслужб. Так Зеленский и сказал. Ну не понял? Ну, значит, мы и выключим. Не выключит, значит, мы выключим. Поэтому здесь, скорее всего, знаете, вот как сейчас некоторые каналы подают это, такие ноунеймовские, типа, значит, белорусские сливы, протестные, которые следят за Лукашенко. У них есть инсайды, что под покровом ночи на черном Мерседесе, который пересек границу Украины с Белоруссией, приехал преемник Буданова. Встреча происходила 2-2, потом к ней присоединился Тертель. Говорили 3 часа, обсуждали всякие возможные развития событий вплоть до обмена ударами и даже захода-перехода на чуть-чуть вглубь в одну сторону, чуть-чуть вглубь в другую сторону. Ну, в общем, вот такое вот все, понимаете?
1: Цирк.
2: Цирк и немцы это все, я называю. Но, тем не менее, они же тоже отталкиваются от того, что и Зеленский, и Лукашенко подтвердили, что определенные переговоры, да, не, естественно, не Зеленского с Лукашенко, Зеленскому с Лукашенко не о чем разговаривать, но на уровне спецслужб, и, возможно, даже да, на уровне наших спецслужб украинских, и Лукашенко, они были. А дальше вот этот вот весь движ Париж, с учетом того, что, естественно, Москва недовольна. А, естественно, у Пекина свои на этот счет взгляды. Тут Вадим Денисенко во многом очень сильно прав. То, что давят на и Литву, и Польшу, и Украину Штаты, потому что у них пропадает гешефт. Ну, так это ни для кого не секрет, это все знают. Про это уже чуть ли не в открытую говорят, в том числе и за Атлантической речкой, что вот мы такие негодяи, не даем заработать денежков семье Кушнера этого сраного, простите, нехорошо, мы же в телевизоре. Ну а как еще я могу сказать, да, когда бизнес-интересы семьи Трампа ставятся выше человеческих жизней. Ну, вот, поэтому да, это не секрет, да, давят. И я очень надеюсь, что мы все продержимся, я имею в виду и Польша, и Литва, и Украина. И понятно, что сейчас искрит между Украиной и Польшей, но я надеюсь, что все понимают, что при этом враг – это Лукашенко и Путин. И их надо додушить и додавить. А если мы начнем с ними опять торговать и снимать санкции, то эта музыка будет вечной. Мы просто выйдем на следующий круг эскалации. Потому что Лукашенко такой же миротворец, как я, борец с умом. Вот приблизительно так.
1: Пані Тетяно, алегорія зрозуміла, але ж хочеться почути вашу думку. От справді, країни Заходу, НАТО, Європи, ЄС, Литва, Латвія, Естонія, Польща, білоруси, вони як сприймають їх? Бо ми ж чуємо постійно, що нібито білоруське суспільство проти України воювати не готове. Наскільки Лукашенко вдалося їх прокачати проти Заходу, білоруське суспільство? Ну і загалом, чи готова стати Білорусь не тільки проти нас, ну, умовно, як союзник ворога, да, от агресора Путіна, але проти Європи в тих гібридних атаках, чи яких? Як ви вбачаєте оцю ситуацію Білорусь на вістрі атаки проти країн Заходу?
2: Ви знаєте, білоруси, в принципі, не готові воювати ні з ким. Даже по большому счету з неохотою воюють з собственними гражданами. Я сейчас говорю про то, что белорусской армии как таковой ее же не существует, вы же понимаете. Это срочники. Профессиональной армии нет. Из штурмовиков каких-то, да, вот сил спецоперации, сил быстрого реагирования, это, ну, 10-15. Даже они, я думаю, не все. Хотя там хватает отмороженных, да, во главе с Карпенковым и прочие. Это такие есть запутинисты. А так, вот на чем белорусам воевать? Они вон на зайцев со слезами охотятся, понимаете, мамки на пирожочки. Вот поэтому тут у нас с этой стороны угрозы, я считаю, нет. И ведь смотрите, вот эти вот все публикации лукашенковской пропаганды, что да, вызов принят, мы будем воевать, но только не сегодня. Вот вы заметили, что бы ни случилось, только не сегодня. Вот у нас посевная, мы еще картоху не убрали, мы еще не посадили, нам соляра для тракторов нужна, нам пятую колонну надо додушить. У Лукашенко как вот все время отговорочки. Вова, я с тобой, но завтра. Это не значит, что он такой великий субъект, от которого все зависит. Нет, это значит, что он просто на месте знает и понимает больше, чем Путин. И поэтому он может Путина на что-то уговаривать или отговаривать, скажем так. Но сейчас, в ситуации, когда, я так понимаю, Путина тоже горит земля под ногами, ему нужен вот этот второй фронт. И где-то Путин понимает, что воевать некому, поэтому на данный момент, я думаю, они обсуждают, каким образом это сделать чужими руками, но с территории Беларуси. чтобы в нас с территории Беларуси опять полетело и с территории Беларуси опять заходило. Не просто так подписан декрет о том, что в белорусской армии могут служить иностранные граждане. Не просто так закрыты леса. Я вообще не верю в то, что какие-то движения делаются совсем для отвода глаз. Даже если они сейчас делаются для отвода глаз, то потом это будет план «Б». І нам це потрібно учитувати, коли ми продумуємо нашу стратегію.
1: Пані Тетяно, дуже дякуємо вам, що доєдналися і за такі роз'яснення і пояснення, та й зрештою своє бачення цих важливих процесів у наших сусідів з Білоруссю, з яким, сподіваємося, з народом ми все-таки ще дружимо. Ну а режим Лукашенка – це поплічник Путіна, це факт. Дякуємо вам. Тетяна Матернова, білоруська журналістка, засновниця руху «Досить боятись» в режимі онлайн, була гостем нашого ефіру. Поговорили про Лукашенка, який побував і у Путіна, і поїхав ось до Сі Цзіньпіня. І так чи інакше, але ж намагається не втягнути свій режим у війну, чи Заходу, чи України. Але шанси в нього все ще на це, на жаль, але лишаються.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.